Сейчас учусь в России, в городе Москва. И, конечно, сегодня я бы очень рад вас видеть. Я вам желаю всего хорошего, доброго.